радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на большой вес и габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный суматори должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательное решение будут принимать на местах. Те, кто отсутствовал больше 5 дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лентой.ру. Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами, билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ на проживание на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Средневековый мыслитель Востока Ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, не только стал родоначальником медицины в современном ее понимании, но и оставил ряд ценных свидетельств о своей эпохе. Он жил и учился в Бухаре при правлении эмира Нуха Ибн Мансура. Однако царская библиотека, которую он описывает, была собрана при более ранних правлениях. Ибн Сина повествует, что царская библиотека состояла из ряда помещений, каждое из которых было отведено под манускрипты по определенным видам искусства или научным дисциплинам. Например, одно помещение содержало книги по исламскому праву, другое отвели под поэзию, третье под математические трактаты и так далее. Манускрипты хранились в сундуках, выдавались под специальным разрешением, а объем работ и время, затраченное на переписывание книг в Бухаре, были просто титаническими. Бумага считалась относительно новым изобретением, пришедшим из Китая, и ее не было в большом избытке, хотя она и стоила дешевле пергамента.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Словом «шофер» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, «шофер» означает «кочегар», «истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть «шоферами».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Великий гриб-боровик. Обитель высится на крутом зеленом холме на берегу Бородаевского озера. Она предельно гармонично вписана в ландшафт. Сегодня трудно поверить, что Ферапонтов монастырь был основан в 1398 году, более 600 лет назад. Во многом это заслуга реставраторов. Все постройки на территории и монастырские стены выглядят как новенькие. Уже из названия ясно, что его основателем был преподобный Ферапонт. В возрасте 60 лет он покинул Симонов монастырь и пешком пришел сюда из самой Москвы. Главным сокровищем Ферапонтова монастыря являются не иконы и древняя церковная утварь, а фрески Дионисия, которые украшают интерьеры собора Рождества Богородицы. Сейчас это музей фресок Дионисия, имеющий статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Разглядывая фрески, возраст которых более 500 лет, понимаешь, что талант способен оживить даже мертвый канон. Кстати, Ферапонт считал себя грешным человеком, поэтому брал на себя самую тяжелую работу. Он не принял предложение братьев стать игуменом основанного им монастыря. Скончался Ферапонт в возрасте 89 лет. Возраст по тем временам запредельный. И это при скудном питании, суровом климате и жизни без малейших намеков на бытовые удобства.
1: Искатели. Россия.

Радио Искатель. Хочу все знать. В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте. Сегодня я расскажу, откуда в русском языке взялась халява. Знаменитый этнограф и лексикограф Владимир Даль писал, что этимология слова берет начало от польского «холева» – «глинище». Именно эта часть сапога изнашивалась в последнюю очередь. Поэтому нередко сапожники, чтобы сэкономить деньги клиентов, попросту пришивали к старой халяве новую нижнюю часть. Таким образом, за сравнительно небольшие деньги люди получали крепкую обувь. За халяву же базарные воришки прятали украденные вещи, то есть те, которые достались им бесплатно. Есть еще одна хорошая версия появления халявы, которая, впрочем, не особо противоречит основной. Это толкование пришло от иудеев, которым запрещено работать в шаббат. Но владельцам скота можно было подоить коров, чтобы животные не мучились. Молоко же, правда, в этот день приносили в синагогу, где каждый мог бесплатно его взять. Выдише – халев, молоко. Соответственно, посетители храма приходили на халяву получить бесплатный продукт.
0: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Многие реакции желудка зависят от эмоций его хозяина. Например, когда вы краснеете, краснеет и ваш желудок. При этом вы чувствуете в нем тяжесть. Это связано с притоком крови, который обеспечивает импульс мозга.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Нас слушают в Переславле-Залесском на 89.8 FM. Город Переславль-Залесский находится на самом юге Ярославской области. Он был основан в 1152 году на берегу Плещеева озера. Город входит в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Он настолько киногеничен, что засветился в трех десятках художественных картин, включая «Александр Невский», «Война и мир» и «Дальнобойщики». Город неоднократно жаловали своим вниманием царственные особы. С Переяславлем, так называли город в древности, связано три громких русских имени. На территории Горицкого Успенского монастыря стоит памятник основателю города Юрию Долгорукому. Князь планировал построить столицу Северо-Восточной Руси. По длине крепостных валов Переяславль конкурировал только с Владимиром. Другие города, вроде Ярославля или Суздаля, были меньше. Со времен Юрия Долгорукого в городе сохранились Спасо-Преображенский собор и Борисоглебская церковь. Второе громкое имя – Александр Невский. На Красной площади стоит памятник легендарному князю. На стене Спасо-Преображенского собора укреплена мемориальная доска, которая сообщает, что в княжьих теремах 30 мая 1220 года родился великий русский полководец Александр Ярославский.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. Граница. Таежный роман.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа в ботинках, он может считать себя счастливым.
2: Астрид Лингрен, писательница. Для радио «Искатель».

Ленты голубой опоясал теплый вечер.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. При выходе поэмы «Москва петушки» отдельной книжкой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на нее была установлена цена 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила бутылка водки во время написания поэмы.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Искатель. Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

глядим на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Правила искателей.
1: Если ты гонишься за славой, она будет убегать от тебя. И если ты идешь учиться, чтобы получить диплом, тоже ничего не получится. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: еще нас ждет на пути.
1: Радиоискатель.
2: Искатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Население городка Уитир на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть. Его же все избегают. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до революции московский уголовный розыск назывался «московским уголовным сыском». От аббревиатуры «МУС» и произошло обидное прозвище.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».